ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

бывает печали. Там ведь всегда интересно. Там лес говорит тишиной, утыкаясь макушкой в венок поднебесный. Там всегда только честно. Там истории жизни, какой не видали мы. Там прошло наше детство, и без этого мы бы собою не стали.

приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.
2: These streets are far from black and white.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Новинка на радио Могилев.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, по

0: Могилеве 5 утра.
1: Шестого сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +19.

0: Радио Могилев.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: в Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года.

0: 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.
1: Радио Могилев.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Ты думал, все понарошку.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Радио Могилев.
1: Хочу спасибо тебе сказать.

0: 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.
1: Наши хиты.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: лежу на миллион.
1: В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.
3: Наши хиты.

Милиция предупреждает. В республике участились случаи мошенничества. Злоумышленники звонят на городской мобильный телефон и представляются сотрудниками Белтелекома, Энергосбыта, ВТ-канала и даже правоохранителями. Они просят продиктовать паспортные данные и код из СМС, помочь забрать деньги у других людей, либо задекларировать имеющиеся денежные средства, открыть безопасный счет. Запомните, личные сбережения декларированию не подлежат. Термина «безопасный счет» не существует. В случае поступления такого звонка немедленно положите трубку и позвоните в милицию.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +15, +19.

Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8044 768 3342.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Радио Могилев.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: С вами Ира Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: Зараз вы будете особливо энергичные. Выкористовывайте гэты зарад для реализации задуманных планов.
2: Телец.
1: Финансовые, особистые, деловые совязи мают потребу у перезапуску. Не с нуля, а частково.
2: Близняты.
1: День спрыяльны для умацавання финансовых пытанняў. Не спяшайтеся с прыняццем важных рашэнняў.
2: Рак.
1: Коммуникация и новые знакомства принесут вам радость. Попробуйте выразнее выказывать свои думки и слушать суразмолцов.
2: Лео.
1: Если вы чувствуете, что переросли старые уявления про життю, вы маете рацию. Гэты день дает шанец выйти за рамки, замахнуться на нечто большее.
2: Дева.
1: Жаданье и реальность находят агульную мову. Застается только зловить гэты ритм, а далее вы справитесь без працы.
2: Шали.
1: Семейные и профессийные планы могут уступить у конфликт. Треба будет сделать выбор, что теперь потребуя больше уваги – дом або карьера.
2: Скорпион.
1: Ваша творчесть и харизма притягнуть увагу навокольных. Використовуйте гэты день для самоуявления и новых идей.
2: Стрелец.
1: День гармонии и балансу. Махчимы приемные сустречи и нечаканные сюрпризы. Не бойтесь проявлять инициативу.
2: Козерог.
1: У отношениях может потребиться больше ясности и вашего особистого удела. Махчимы придется по-новому зернуть на старые домовленности, как у побыти, так и на узровне почутью.
2: Водолей.
1: Добрый день для створения новых звычек, особливо у сферы здоровья и режиму працы.
2: Рыбы.
1: Интуиция допоможет вам принять важное решение. Попробуйте позбегать конфликту и задумайтесь про себе. С вами была Ира Александрова. Доброго дня.
0: Гороскоп на радио Могилёв.

0: чувствую.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
1: Наши хиты.

0: всегда в моем сердце.
1: В Могилеве 10 часов.
2: Шестого сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: достаточно.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: я. Ну а кто б не запал на такую?
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32. Welcome to the hotel.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.

0: Радио Могилев.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. Осень наступила, календарь перевернут, но прощаться с летом, ой, как не хочется. А потому в нашем Global Hit пока никаких глобальных и осенних перемен. Поэтому ближайшие 2 часа вспоминаем 3 месяца ушедшего лета и наслаждаемся вайбовой музыкой. Поехали! И конца, и края не видно этому эпилогу. Но, казалось бы, уже вся история рассказана, все ноты спеты. Но мы никак не можем повлиять на завершение. Нравится людям этот дуэт? И кто мы такие, чтобы отказать вам в удовольствии еще одну неделю слушать Диму Билана и Анну Асти? Правильно, мы только за. Ну а ребята по-прежнему держатся в нашей 20-ке.
2: 20-е место.
3: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Продолжаем наш марафон хитов. И сейчас мы перенесемся прямиком во Францию. Но не на лазурный берег пить вино, а в студию к друзьям Лорану и Дориану, которые прячутся за масками диджейского дуэта Offenbach. Miles Away – чистый французский хаос, от которого ноги сами идут в пляс. Интересно, что название ведь переводится как «в милях отсюда», но поверьте, эта музыка мгновенно перенесет вас в эпицентр. В эпицентр самой жаркой вечеринки. Так что пристегните ремни и делайте громче. 19.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.
3: Ну а теперь мы переносимся в солнечную Румынию. И на связи главная румынская блондинка с голосом, который узнаешь из тысячи. Инна. И она, кстати, является самой прослушиваемой румынской артисткой в истории. Инна начала свою карьеру еще в конце нулевых. Но румынская королева танцпола на месте не стоит, и потому в треке «Моренито» добавляет перчинку латиноамериканских ритмов. Так что, если вам вдруг не хватило лета и солнца, в этом эфире этот трек – ваше личное спасение. Танцуем, как будто бы мы на Ибице. Инна, «Моренито».
0: 16.

0: Ну а сейчас в эфире будет очень горячо. У нас на очереди дива российского танцпола Мия Бойко с треком «Экспонат». Под эту песню невозможно стоять на месте с каменным лицом. Хочется строить глазки, хочется танцевать, будто ты главная звезда на этой вечеринке. Так что, если вы готовы чувствовать себя главными экспонатами этого дня, тогда погнали.
1: 13-е место.
2: Да, у меня...

И сразу за красоткой Мии расположился краш Саян. Его трек «Мальборо» по-прежнему собирает огромное количество прослушиваний, да и фанатов у исполнителя хватает. И знаете, если бы не жесткая цензура и запрет на рекламу табачных изделий, я бы предложила Саяну подумать над каким-то другим, узнаваемым, но не шибко рекламируемым продуктом. Ну, например, наждачная бумага или вот сода. «Ты не погасил соду уксусом, наше тесто не будет люксовым». И все! Это сразу и хит, и рекламные контракты с банками.

Ну что, 10 треков уже в истории. Вспоминаем тех, кто озвучал. 20 место. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Когда заберу тебя в очи. На 19-й строчке Оффенбах. Miles Away. 18-е место. Биби Рекса. One Day. Семнадцатая строчка Алекс Уоррен Fever Dream. На 16-м месте Инна Моринито. 15-е место Кэтси Animals. Четырнадцатое место Teddy Swims Mr. Know It All. На 13-й строчке Мия Бойко «Экспонат». Я экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад. 12-е место Саян

0: самое вкусное. Первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь с нами.
1: На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
2: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед предложил разработать общий для государств-участников и стран-партнеров БРИКС международный договор об оказании правовой помощи. С такой инициативой он выступил на форуме стран БРИКС. Андрей Швед отметил, что сегодня существуют проблемы с извещением сторон, отсутствием четких требований к документам о вручении повесток и различиями в перечне судебных актов, подлежащих исполнению. Молодые белорусские авторы вносят новые традиции и свои оттенки в современную литературу. Таким мнением поделилась заместитель премьер-министра Наталья Петкевич во время Дня белорусской письменности в Костюковичах, пишет Белта. Вице-премьер отметила, что праздник каждый раз звучит по-новому в разных уголках страны. И это здорово. Любовь к литературе передается молодежи. Государство поддерживает их от образования до материальной помощи при издании книг. Телеканал «Беларусь-4 Могилев» во время Дня белорусской письменности в Костюковичах представил мультисериал «Ясик Украине Вершел». В павильоне телеканала показывают все 10 серий мультфильма, проводят викторины, танцы и розыгрыши подарков. «Ясик» через игры знакомит детей с белорусским языком и поэзией. Радиоведущая «Радио Могилев» Анна Османова подарила свой голос «Ясику». Артист Могилевской филармонии Олег Шачерный записал для проекта детский зажигательный хит. Концертная программа Союза писателей Беларуси состоялась на главной сцене Дня письменности в Костюковичах. В эти минуты здесь же начинается торжественная церемония награждения победителей литературных конкурсов, а в 14 часов можно будет насладиться концертом творческих коллективов Могилевской области. В 13 часов в микрорайоне «Молодежный» пройдет открытие мурала, посвященного поэтам и писателям Костюковичского района. В 15 часов на здании Костюковичской центральной районной библиотеки торжественно откроют памятную доску Чигринову. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +15, +19. Сейчас в Могилеве +15.

0: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Привет, друзья! У нас с вами в этом часе запланирована первая десятка горячих хитов нашего Global Hit'а. Не просто какие-то там песни, хиты, которые рвут танцполы по всему миру. Как всегда, мы приберегаем самое лучшее напоследок. Что обычно говорят, когда бьется посуда? Правильно, на счастье. Может быть, именно такой случай произошел с братьями Заситкевичами, они же группа Добро. Этого история не знает. Зато музыканты честно признались, что верят в подсказки от жизни. По их словам, трек «На счастье» появился именно летом этого года абсолютно не случайно. Жизнь постоянно посылает людям знаки, и песня стала как бы ответом на один из таких внутренних творческих импульсов. Может быть, для кого-то из вас этот трек тоже станет своеобразным напоминанием о том, что даже после расставания нужно уметь отпускать прошлое с благодарностью. На счастье!

0: Знаете, хочется добавить немного лирики в наши осенние настроения. Мэри Гу с этой задачей должна справиться на 100%. Но, кстати, в отличие от многих ее предыдущих меланхоличных и даже драматичных треков, эта песня имеет совершенно другой посыл. Саундтрек для летней прикольности. Так сама исполнительница охарактеризовала эту песню. Ей хотелось создать легкую, освобождающую композицию, под которую можно просто радоваться моменту. Именно этим я и предлагаю заняться в ближайшие несколько минут. Мэри Гу, настоящие.
1: Девятое место.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. 6 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный порывистый. Местами сильные порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 19.
3: Говорят, что этот человек, по слухам, заработал больше денег на музыке, чем некоторые небольшие страны на экспорте бананов. Возможно, шутят. Но Кэлвин Харрис действительно один из самых богатых диджеев планеты. И он не был бы собой, если бы не выпустил абсолютный танцевальный бенгер. Шестая строчка. Безупречный поп-хаус. Трек «Satisfy» от Кэлвин Харрис и восходящей звезды джази.
0: Шестое место.

0: История создания трека аутентичная, тесно связана с фирменным стилем самого Лирика, он же Кирилл Ермаков, который совмещает в себе роль сольного исполнителя и саунд-продюсера. Кирилл, написавший за свою карьеру множество хитов для других топовых артистов, а среди них и Клава Кока, и Зиверт, и Мот, создал свой сингл полностью самостоятельно. Кстати, в отличие от многих глубоких, меланхоличных, даже лиричных композиций музыканта, аутентичная как раз-таки задумывалась как яркая и танцевальная. По задумке автора, трек должен был стать легким гимном, хорошему настроению и идеально подходить для вечеринок, для праздников, для летних плейлистов. Судя по тому, как бодро Лирик взбирается по ступеням чартов и глобу хита, в том числе, у него все получилось.
1: Четвертое место.

что, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Анна Асти и Дима Билан «Эпилог». Когда соберу тебя в очистях. На 19 строчке Офенбах «Майлз Уэй». 18 место Биби Рекса «One Day». Семнадцатая строчка Алекс Уоррен «Fever Dream». На 16 месте Инна Моринито. 15 место Кэтси «Animals». Четырнадцатое место Тедди Свимс «Mr. Know It All». На 13 строчке Мия Бойко «Экспонат». Я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках, я растаю в них, как шоколад. 12 место Саян «Мальборо». Забери меня и прикури «Мальборо», от твоих духов сердце растаяло. На 11 месте Мерка Кремон, Сирена Бранкайл и The Colors «Орнитопы».

0: Девятое место. Мэри Бу. «Настоящие». Восьмая строчка. Зиверт. «Газ».
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто...
0: Седьмое место. Джоэл Кори. «Уиспер». Шестое место. Кэлвин Харрис и Джази. «Сатисфай».

0: 5 место «By India, Хчо и Мод» Шаде.
1: Она танцует под Шаде, танц прямо на мне, танц прямо во тьме, я знаю, что ты не в себе.
0: 4 место «Лирик», аутентичная. Традиционно самые сливочки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
2: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
0: Если бы лето умело петь, оно бы точно в сентябре выбрало именно этот трек. Итальянскому трио «Медуза» и Генри Кэмомайлу удалось идеально передать то самое настроение, когда ивент заканчивается, а сил в тебе еще на парочку таких же. В общем, знаете, когда заведение закрывается, но домой ты идти еще не готов. Но было же, было. Вот и в треке также. «Don't wanna go home».
3: 3 место.

Тема лета в начале сентября не закрыта. Это доказывают братья Гаязовы, которые в треке «Санта-Лючия» буквально окунают нас в море, кладут на песок под горячее солнце, где все вокруг танцуют, пьют джуз, прямо не выходя из бассейна. У вас много друзей, машина, личный шофер. И тут вы просыпаетесь, но как только трек зазвучит, вы снова перенесетесь в

И вот снова. Снова ничего удивительного в том, что первые три места занимают абсолютно летние хиты. Да, сентябрь подкрался незаметно. Да, горят костры рябин. Да, не за горами первые заморозки. Но ничто, ничто не помешает нам двигаться навстречу солнцу в компании Хюгеля, Email Angel и Ультранате. Первое место мировых чартов, глобал хита и нашего настроения. На этом Global Hit завершен. Вершину с вами, как всегда, покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите новые хиты. Пока.

Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке – 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.

0: ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.
2: Новинка на радио Могилев.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов нефтяной, газовой и топливной промышленности с профессиональным праздником, пишет Белта. Глава государства отметил, что традиции, заложенные поколениями, позволяют специалистам осваивать новые производства, совершенствовать инфраструктуру, активно использовать современные технологии и передовые компетенции, а также растить достойную смену. В Шкловском районе модернизировали цех по убою и переработке птицы, пишет Белта. Автоматизация обеспечила полную непрерывность и контроль качества на всех этапах. Доля глубокой разделки вырастет с 11 до 56% к следующему году, а производство разделанного мяса увеличится до 4000 тонн в год. Экспортные поставки разделки достигнут 45%, что укрепит финансовую устойчивость хозяйства. Международная научно-просветительская экспедиция «Дорога к святыням» сегодня в Костюковичах. Как рассказал главный специалист по делам религии и национальности Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облсполкома Антон Лобановский, участники экспедиции в течение всех этих дней путешествовали по знаковым и культовым местам Приднепровского края. В завершающий день экспедиции ее участники проведут целый ряд мероприятий. Кроме этого, на территории Свято-Крестовоздвиженского храма появится сад молитвы. И в завершение о спорте. На базе Могилевской городской издюшор Багима имени Мищенко с 9 по 11 сентября пройдет открытый Кубок Республики Беларусь по спортивной гимнастике. Вход на соревнования, которые пройдут во Дворце гимнастики, свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.
2: Добрый день, лучше начинать с добрых слов. Ну, день-то уже давно начался у нас. Ну, а я, Рустам Османов, начинаю в эфире Радио Могилев только-только. Поэтому машу приветы вам и жду, что вы их также выразите желание передать кому-то из своих близких в программе «Привет в обед». Оставляю номера для этого. 9940, короткий номер, Viber, код 44 56 86 176.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

Say it или скажи это от девчонок из Booty Love, только что мы послушали. Я сейчас скажу, что буду передавать приветы от вас. Можно сказать, что говорю не только я один, но и вы говорите теплые слова в своих сообщениях. Итак, перехожу к вашим приветам. Передаю привет мужу Валерию. Воскресный день. Особенно хочется быть рядом, обнять тебя и никуда не отпускать. Но даже на расстоянии ты всегда в моем сердце. Спасибо, что ты у меня есть. Очень скучаю, очень жду и люблю. Твоя единственная и неповторимая для тебя я. Инна написала такое сообщение. Спасибо вам, пишет Инна. Теплого и уютного воскресенья. Взаимно, не скажу, что воскресенье становится теплее, но уютнее при этом вполне. Еще одно сообщение. Привет, любимое радио. Передайте пламенный привет Алексею из Мстиславля. Желаю, чтобы дела шли исключительно в гору. Карманы трещали от финансов, а каждый день приносил только крутые новости. Анонимно. Ну что ж, вот такое вам, Алексей из Мстиславля.

0: Он перебирает со мной картошку и очень устал. Много наросло. Поддержите его, пожалуйста. Не могу не поддержать Николая и даже Елену, от которой сообщение это пришло. Ну и раз много наросло, то принимайте поздравления от меня с хорошим урожаем. Но пусть ваш день сегодня только перебиранием картошки не ограничивается. И вообще у всех, кого я сейчас упоминал в сообщениях, ну и у тех, кто их писал, будет самый лучший день, как в нашем эфире далее в исполнении Григория Лепса. Но а остальным, кому немножко не хватает какой-то искры сегодня, пишите, передавайте приветы. 9940, Viber, код 44-56-86-176.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Зато можно найти сообщения, которые вы отправляете в программу «Привет в обед», а в них хорошее настроение. От Татьяны сообщение такое: «Привет нам в Заболотье, Васильевым, Демко». Ну что ж, все вашей дружной компании привет передаю с удовольствием. Далее, привет, любимое радио, поздравьте меня и всех моих односельчан с первыми осенними выходными. От Аллы такое сообщение. А это, кстати, повод, поэтому поздравляю и желаю проводить их по высшему разряду. Еще одно сообщение. Привет в обед летит из деревни Цезарева в адрес Виталия Гришановича, который хорошо отдыхает в это воскресенье и очень рад окружению своих друзей. А вот потому что Виталий выбрал один из лучших вариантов, как воскресенье провести, поэтому привет ему однозначно. Ну и окружающим его прямо сейчас, разумеется, тоже. Есть еще немного времени у вас, друзья, чтобы привет передать, поэтому поторопитесь. 9940, короткий номер, Viber, код 44-56-86-176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
2: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

13.53 на часах, пора заканчивать программу «Привет в обед», но есть у меня еще одно сообщение, которым мы программу и завершим. И в Цезарево привет от Ульяны из Минска. Погода в Минске ей не очень нравится, а вот в деревне Цезарево, пишет Ульяна, несмотря на дожди, обстановка все равно всегда приятнее. Хочу передать привет своему папе, который сейчас занимается ремонтными работами у нас дома. И еще, папа, я тебя люблю. Пусть день пройдет спокойно. Спокойно, но под музыку на радио Могилев. Это я уже от себя добавил. Что ж, надеюсь, все приветы получили, порадовались и на оставшийся день зарядились. А программа «Привет в обед», как я уже сказал, завершается. Я делаю при этом перерыв и услышимся с вами после 15 часов.

0: Кучах. Финальные штрихи к портрету добавили во время посещения площадки Белта заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, помощник президента инспектор по Могилевской области Надежда Катковец и председатель Костюковического райисполкома Наталья Осмоловская. Иранская сторона нанесла удары по трем танкерам, которые пытались пройти через Ормузский пролив без согласования маршрута, пишет Ньюсбай. Кроме того, обстреляли три корабля, связанных, как сообщается, с Соединенными Штатами. Это нападение стало ответом на обстрел трех иранских танкеров американцами. Эти случаи грозят вновь привести к закрытию Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок нефти из Персидского залива. В Беларуси предложили расширить перечень оснований для обработки персональных данных без согласия. Соответствующий законопроект уже внесен в Совет министров, пишет Белта. Изменения коснутся договора в пользу третьих лиц, этапа собеседования с кандидатами на работу, а также новостных публикаций о деятельности организаций. Для частных компаний процедура получения согласия может быть упрощена. В Белынческой детской школе искусств с этого года будут учить навыкам компьютерной графики. Первыми учениками станут 20 ребят 9-11 лет. Обучать их будет выпускница Могилевского колледжа искусств Виталина Телегина. Как отметила молодой педагог, для курса не требуется дорогостоящих компьютеров. Достаточно телефона с интернетом и хорошей памятью.
1: На компьютерной графике будут бесплатные программы, которые мы устанавливаем на телефон и учимся в них работать. Изначально они будут просто разбираться с интерфейсом, чуть попозже будут учиться делать там различную, скажем так, полиграфическую продукцию, визитки, флаеры, картинки, плакаты, учиться редактировать различные изображения. Будут чуть постарше, будут уже презентации, учиться делать видео в таких приложениях, как Canva, Capcut, ну и прочие видеоредакторы.
0: Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Аркадия Кулешова, Ивана Чигринова и Олеся Письменкова украсила девятиэтажный дом в микрорайоне Молодежный, 15. А в эти минуты на здании Костюковической центральной районной библиотеки проходит торжественное открытие памятной доски Чигринову. Польша с 10 сентября на 3 месяца ограничит полеты вдоль своей восточной границы с Белоруссией и Украиной, пишет Ньюсбай. Ночью в этой зоне запретят все полеты воздушных судов, днем для гражданской авиации и беспилотников будут действовать специальные требования. Ввести эту меру потребовало оперативное командование польской армии. Как заявлено, делается это для обеспечения безопасности государства. Ограничения не затрагивают пассажирские рейсы. И в завершение. Белорусские спортсменки стали призерами восьмерки на чемпионате Европы по академической гребле среди молодежи в Польше, сообщает Белта. Белорусские опередили восьмерки из Польши, Германии и Ирландии. Две верхние строчки заняли представительницы Румынии и Италии. Ранее на чемпионате наши спортсмены взяли 2 медали в четверках парных. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 16. Новости.
1: В воскресенье день восстановления после бурно проведенных пятницы и субботы. А может и день продолжения бурно проведенных пятницы и субботы. Ну а может это воскресенье у вас рабочее вообще. Видите, каким этот день может быть разнообразным, хотя в общем восприятии он выходной. Ну и будем проводить его, слушая различные хиты на радио Могилев. Рустам Османов снова с вами. Всем снова привет.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

Давненько в поле моего внимания не попадались новости о вспышках на солнце, которое светит высоко над глупыми облаками, о которых нам только что пели моя Мишель. И вот очередной бабах предпоследнего класса произошел. Ну, как всегда, на это можно посмотреть с разных сторон. С одной, можно ждать магнитные бури и их возможное влияние на наше состояние. А с другой, можно сказать, так это же солнце. Оно же должно и сиять, и светиться, и даже немножко вспыхивать. Вот оно и вспыхивает. Ну, а мы давайте также будем ярко проводить этот день, светиться от счастья, слушая радио «Могилев».

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Прогноз погоды. Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Во вторник и среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, температура воздуха во вторник ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 18, плюс 23. В среду ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
3: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

Новинка от Вани Дмитриенко, Мальбек и Сюзанны. Называется она «Отражение». Есть там такие строчки, как «Тебе наше сегодня». Наше сегодня замечательное, потому что мы на волнах радио Могилев. А это то самое отражение того, что день проходит отлично. Таким же обещает быть и наступающий час. Ну а этот проведем еще в компании Two Colors, Ингрид, Нюши и Лирика. I'm here inside and in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Могилеве 6 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В Шкловском районе накануне модернизировали цех по убою и переработке птицы, пишет Белта. Автоматизация обеспечила полную непрерывность и контроль качества на всех этапах. Доля глубокой разделки вырастет с 11 до 56% к следующему году, а производство мяса увеличится до 4000 тонн в год. Экспортные поставки разделки достигнут 45%, что укрепит финансовую устойчивость хозяйства. В странах Прибалтики продолжают расти цены на горючее, пишет Ньюсбай. В Латвии за неделю стоимость бензина взлетела на 9,5%, а дизеля на 10%. В Литве литр 95-го бензина стоит евро 84 цента. Дизельное топливо в Литве бьет рекорды. Цена на него составляет 2 евро 6 центов. В Германии 2 евро 30 центов за литр 95-го. Резко подорожало горючее и в Польше. Рост цен составил 25-30%.

0: Беларусь по спортивной гимнастике. Вход на соревнования, которые пройдут во дворце гимнастики, свободный. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Сейчас в Могилеве плюс 17.
1: Очередной час встречаем вместе вы и я, Рустам Османов, и множество...

У нас не шла кругом от разных дел и обязанностей. Для этого есть другие дни, мы их называем обычно буднями. Хотя и сейчас вот Жасмин подбросит нам какую-то головоломку, но я думаю, мы ее решим.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

радости. «Громче города» назывался трек, который мы сейчас только что услышали в эфире «Радио Могилев». Ну, иногда не мешает приложить усилия, увеличить звук, чтобы вас услышали. Так любят иногда делать в порыве безудержного веселья, чтобы вашу вечеринку услышали все, в том числе и вы сами. Но помните, что у нас это регламентируется законом. С 23 до 7 утра нельзя громко дверью хлопать, не то что вечеринки устраивать. Да и вообще, не обязательно повышать децибелы. Если постоянно отдыхать громко, то от такого отдыха можно и устать. Лучше, когда комфортно, поэтому делайте звук комфортнее и отдыхайте под звуки радио «Могилев».

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Продается производственная база, состоящая из 8 объектов недвижимости по адресу: город Могилев, улица Калужская, дом 17. Телефон 8 044 768 33 42.
0: Радио Могилев. 1, 2, 3.

0: Ой, ну и хорошо, когда все хорошо, когда все получается. И почему бы сегодня как раз не быть такому дню, когда все четко? Раз бывают дни, когда все из рук валится, что-то ничего не клеится, значит, должны быть и обратного характера. Пусть сегодня будет так, и пусть Радио Могилев будет при этом рядом.
1: Новинка на Радио Могилев.

Гаргона. Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Беларусь ежегодно анализирует потребности региона в школах. Об этом рассказал министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала ОНТ, сообщает Белта. Качество и доступность образования, на которых регулярно акцентирует внимание глава государства, сегодня реализуется и в городах, и на селе. Для более чем миллиона учащихся свыше 2500 школ в стране. В этом году за парту сели 87500 первоклассников. Образовательный процесс обеспечивает почти 98 тысяч педагогов. Совместные белорусско-казахстанские учения открыли на полигоне Брестский, пишет Белта. В ближайшие дни военнослужащие двух государств примут участие в комплексных маневрах. Основное внимание будет уделено организации и ведению разведки, поиску и нейтрализации незаконных вооруженных формирований в условиях лесисто-болотистой местности. Подготовка к международному фестивалю анимационных фильмов «Анимаевка» на финишной прямой. Прием заявок завершен, а география участников расширилась до 99 государств, рассказали в Могилевском областном производственном унитарном предприятии «Киновидеопрокат». В этом году организаторы получили без малого 2000 заявок. Помимо конкурсных просмотров, зрителей ждут творческие встречи с создателями мультфильмов, выставки и мастер-классы. И в завершение о спорте. МЛ «Витебск» примет футболистов минского «Динамо» в центральном поединке 21-го тура чемпионата Беларуси. Также сегодня «Нафтан» сыграет в Новополоцке с Минском. В Бобруйске «Белшина» встретится с гродненским «Неманом», а футболист

Воскресенье сентября наступили. Через некоторое время в 17 часов будет уже заметно темнее, но пока что еще все не так. Пока что у нас светло и даже весело. И это все благодаря в том числе и хитам на радио Могилев. Рустам Османов с вами еще час. Ну что, побежали с Иванушками International?

А вот запасной вариант для тех, у кого настолько обширный словарный запас, что слова прямо-таки рвутся наружу, а высказать их некому, но при этом вы еще владелец домашнего животного. В таком случае вы можете говорить с этим домашним животным. Это полезно, сообщают нам ученые. Психотерапевт у вас практически под боком, если надо высказаться прямо срочно. Правда, совет этот психотерапевт вам вряд ли даст, да и, возможно, смотреть на вас будет не совсем понимающим взглядом, но, тем не менее, выговариваться нужно. Может быть, поэтому я и работаю на радио. А что, здесь можно и поболтать, и музыку послушать.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Прогноз
2: погоды. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 600 08 30. Радио «Могилев».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

это были Black Atlas и их Jump, то есть прыжок. Наверное, намек на то, что я завершаю свой эфир на сегодня и поскочу домой тоже. Да, пора на сегодня прощаться. С вами был Рустам Османов. Всем машу пока. Желаю отличного продолжения воскресенья. Услышимся обязательно.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Картина «Белта. Годы белорусской женщины» передана Костюковичскому краеведческому музею. В создании картины приняли участие жители и гости Дня белорусской письменности в Костюковичах. Финальные штрихи к портрету добавили во время посещения площадки «Белта» заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, помощник президента, инспектор по Могилевской области Надежда Катковец и председатель Костюковического райисполкома Наталья Осмоловская. Первый в Китае инновационный препарат, разработанный с помощью искусственного интеллекта, одобрен для выхода на рынок, пишет Белта. Препарат предназначен для лечения взрослых пациентов с легкой и средней формами COVID-19. По данным разработчиков, от начала поиска препарата до завершения клинических испытаний прошло около 3,5 лет. В Беларуси предложили расширить перечень оснований для обработки персональных данных без согласия. Соответствующий законопроект уже внесен в Совет министров, пишет Белта. Изменения коснутся договора в пользу третьих лиц, этапа собеседования с кандидатами на работу, а также новостных публикаций о деятельности организаций. Для частных компаний процедура получения согласия может быть упрощена. И в завершение о спорте. Белшина и Неман не выявили победителя в поединке чемпионата Беларуси по футболу. Счет 2-2. Команда из областного центра подошла к игре с серией из 3 побед. И сегодня желто-зеленые были близки к тому, чтобы вновь пополнить копилку 3 баллами, поскольку по ходу встречи лидировали. Но шиники сумели восстановить равновесие. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.

0: партнер прогноза погоды – компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Могилеве, Бобруйске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
3: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21.

0: Белорусско-российский университет с сентября организует обучение второй специальности с присвоением квалификаций. Менеджер-экономист, юрист, переводчик-инженер-программист, специалист по охране труда, бухгалтер-экономист, инженер-строитель. Телефон 60 08 30.
1: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21.
1: Наши хиты.

рождении суждено. Подписать договор только с теми,

осуждение одинаковы, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 16, плюс 21. Во вторник и среду переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, температура воздуха во вторник ночью плюс 1, плюс 6, днем плюс 18, плюс 23. В среду ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 22, плюс 27. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: День подыходит для важных перамоў деловых або особистых. У вас атрымается переконаўча донести свою позицию.
3: Телец.
2: Может высветлиться, что вы опынетесь крыху богатей, чем мерковали. Особливо, коли возьметесь разобраться у старых рэшах.
3: Близняты.
2: Это добрый день для обмеркования новых идей. Прислухайтесь до критики. Заворотная совесть опынется вельми каштоўной.
3: Рак.
2: Проверьте планы и список, каб нічога не выпустить. Это добрый день для систематизации задач минимум на месяц наперед, але можно и значно даўжэй.
3: Лео.
2: Вы захочете выплюхнуть на запашанные эмоции неким незвычайным способом, але лепш зрабіць гэта без сведок.
3: Дева.
2: Основные тяжкости нарэшце застануцца ў мінулым, вы адчуеце сябе значно спакайней.
3: Шалі.
2: У вас может отбыться значная размова с человеком, чье меркование для вас вельми важно.
3: Скорпион.
2: Не ускладняйте, а ситуация и так досыть интригуя сама по себе.
3: Стрелец.
2: Вы сможете виртуозно выйти навод с заблытанной ситуации. Правда, все это запотребует великих душевных выдатков.
3: Козярог.
2: Важно триматься побач с человеком, який настроены с вами на одну хвалю.
3: Водолей.
2: Навод, коли запланована, не чакана, не складеться, не хвалюйтесь. Вас чакают больше удалые варианты.
3: Рыбы.
2: Коли прямо зараз потягни зарабить нечто не по плане, поспробуйте. Уже это и есть ваш удалый шанец. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп. На радио Могилев.
4: Гороскоп.
0: Радио Могилев.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21.

За час до полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +5, +10, днем +16, +21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +16, +21.
1: Радио Могилев.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

27 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

7 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

27 сентября по Могилевской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем плюс 16, плюс 21.